Сидя! Ана на тебе не сияла дня! Семен пайво! На маме суфрену, а ним! Сами кому я ем, а! Эй! Меня попал с права после, маме! После меня не сломала! Меня мать дяма! Вон меня нам! А радя! После у нам и дяпо! А радя, пойдя, бедя, няме! А тебя пламя! Меня не сая, пайво, все, пора! I'm not going to be able to do it.